В той стране, где Христос творил свои чудеса, были некие люди по прозвищу фарисеи. Они были очень гордые и полагали, что нет людей достойнее их. И все они боялись Иисуса Христа, ибо Он иначе учил народ. И многие иудеи так думали и тоже боялись Иисуса. В этой стране жили в основном иудеи. Как-то Спаситель гулял в полях со своими учениками в воскресенье, которое иудеи называли, да и по сей день называют, днем субботним. Они собирали колосья, которые росли там, чтобы поесть. Фарисеи сказали, что это нехорошо. Точно так же, когда Спаситель вошел в одну из их церквей, их называли синагоги, и взглянул со страданием на бедняка, у которого одна рука была сухая и совсем неподвижная, фарисеи сказали, можно ли исцелять людей в субботу? Спаситель ответил им так. «Если бы у кого из вас была овца, и она упала в яму, разве вы не вытащите ее, хотя бы то случилось и в субботу? Сколько же лучше человек, чем овца?» Он сказал бедняку, «Протяни руку твою». И рука исцелилась, стала гладкой и крепкой, как другая. А Иисус Христос сказал им, «Добро можно делать всегда, какой бы день ни был».

Вскоре после этого Спаситель отправился в город Наин. За ним следовало множество людей, особенно тех, у кого были больные родичи, друзья или дети. Люди выносили больных на улицы и на дороги, которыми он шел, и молили его коснуться больных. А когда он их касался, те исцелялись. И вот, когда Иисус шел, окруженный толпой, вблизи от городских ворот ему встретились похороны. Из ворот выносили юношу на носилках, которые по обычаю той страны были открыты. Такие сохранились по сей день во многих городах Италии. Его бедная мать шла за ним и горько плакала. Ведь это был ее единственный сын. Увидев ее, Спаситель жалился над ней и сказал: «Не плачь». Люди, несшие носилки, остановились. Он подошел и, прикоснувшись к носилкам рукой, сказал: «Юноша, встань». При звуке его голоса мертвый ожил, сел и стал говорить. Иисус же, оставив его с матерью, как они радовались, пошел дальше.

этому времени, следовавшись за ним, толпа стала так велика, что Иисус пошел к морю, чтобы сесть в лодку и удалиться в менее людное место. Во время плавания он заснул. Ученики его сидели на корме. Пока он спал, на море поднялся сильный ветер. Лодку стал заливать волнами, а воющий ветер так ее кидал и раскачивал, что они уже думали, что потонут. В страхе ученики разбудили Христа и сказали: «Наставник, спаси нас, а не то мы погибнем». Он встал, поднял руку, сказал бушующему морю и ветру: «Мир, утишьтесь». Тут же море и ветер стихли, и лодка тихо поплыла дальше по успокоившимся волнам.

Когда же вышли на другом берегу, нужно было им пройти заброшенным и пустынным кладбищем за пределами города, к которому они направлялись. В те дни все кладбища помещались за пределами городов. В этом месте жил ужасный безумец. Он жил среди могил и днем и ночью так кричал, что пугал всех, кто шел мимо. Его пытались связать цепями, но он был такой сильный, что разрывал их. Он бился об острые камни, наносил себе ужасные раны, крича и вопя непрестанно. Когда же несчастный увидел издалека Христа, то громко закричал: «Это Сын Божий! О, Сын Божий, не мучь меня!» Иисус, подойдя к нему ближе, увидел, что тот одержим нечистым духом, изгнал его из того человека и вселил в стадо свиней. Свиньи бросились с обрыва в море и разбились. Расслышал царь Ирод, сын того жестокого царя, который избивал младенцев, про то, что Иисус творит чудеса, возвращая слепым зрение, глухим слух, немым речь, а хромым способность ходить, и что за ним идет множество народа. Прослышал про то Ирод и сказал: «Этот человек – друг и сотоварищ Иоанна Крестителя. А вы помните, что Иоанн был хороший человек, который одевался в верблюжью шкуру, питался диким медом? Ирод взял его под стражу за то, что тот учил людей и проповедовал, и держал в темнице своего дворца». И вот, пока Ирод гневался на Иоанна, настал день рождения Ирода, и дочь жены Ирода Соломея, которая была прекрасной танцовщицей, плясала перед ним, чтобы ему угодить. И так ему угодила, что он поклялся дать ей все, что бы она у него не попросила. «Тогда, отец, — сказала она, — подари мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Она сделала так по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна и была злой и жестокой женщиной. Царь опечалился. Он не хотел убивать Иоанна, хотя и держал его в темнице, но, дав клятву подарить ей то, что она не попросит, отправил в темницу солдат, чтобы они отсекли Иоанну Крестителю голову и принесли ее Иродиаде. Так они и сделали, и принесли ей голову на блюде, как она желала. Когда Христос услышал от апостолов об этом жестоком деянии, он покинул город и пошел вместе с ними, после того, как они ночью тайно похоронили тело Иоанна в другое место.

0: помощь, машина аварийной службы и еще какие-то специальные машины. Обычные автомобили съезжали на обочину, освобождая дорогу. На одной из широких улиц собралось много народа. Люди теснились у забора высокого дома с красивой надписью «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». В одно мгновение дом оцепили работники службы безопасности, милиция, пожарные. Толпа любопытных заполнила улицу. Недоумевая, люди наперебой спрашивали друг друга: «Что здесь случилось? Теракт? В том доме живут Климовы», — пояснял кто-то, указывая на одноэтажную постройку рядом с молитвенным домом. «У них много детей, что-то их нигде не видно», — переживали соседи. «Где же они все? Если бы они пострадали, их бы на скорую увезли», — предположил кто-то. Люди возбужденно рассказывали друг другу, как минут 15 назад прогремел взрыв. После него одна стена дома почернела от пламени и дыма, а из трубы газопровода со зловещим свистом выходил газ. «Где же Ира с детьми?» — чуть не плача спросила одна из соседок и, приподнявшись на цыпочки, заглянула во двор. «Неужели с ними что-то случилось? И кому не нравится этот дом?» – недоумевала пожилая женщина в резиновых сапогах с пластмассовым ведром в руке.
1: «Тут баптисты собираются, мусульман наших затягивают в свою веру», – сердито пояснил уже немолодой мужчина.
0: «А дети тут при чем?» – возмутилось сразу несколько человек. «Так ведь и нам недолго взлететь на воздух». Собравшиеся бурно обсуждали происшедшее.
1: «Непонятно, кому эта газовая труба мешала?» – недоумевала все та же соседка.
0: «Не труба, а молитвенный дом мешает», – деловито поправил ее кто-то. «А, вон и Алексей идет», – пронеслось в толпе. К дому торопливо пробирался хозяин. Стоявшие у самой калитки люди поспешно расступились. Бледный от волнения и неопределенности, Алексей решительно подошел к сотрудникам службы безопасности. Но они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Одни составляли акт, другие обсуждали небывалое в их практике происшествие. По какой причине не воспламенился газ, бьющий мощной струей?
1: «Это просто какая-то загадка», — недоумевали газовщики.
0: «Для вас это загадка, а для нас — чудо милости Божьей», — вставил свое слово Алексей, твердо убежденный в том, что только Бог поставил в этот раз защиту над молитвенным домом. В то осеннее утро Климовы, как обычно, завтракали за большим столом в летней кухне. «Дети, сегодня нам надо заняться уборкой во дворе», — сказала мама, разливая чай по чашкам. «Уберем опавшие листья, наведем порядок во всех углах». Дом молитвы построили на их участке несколько лет назад.
2: «Ну, праздник жатвы уже прошел», — заметила Лиля, смуглая девочка с длинной косой.
0: «Поэтому и надо навести порядок». Неожиданно послышался мощный взрыв. Дом задрожал, с потолка посыпалась штукатурка. Дети в испуге кинулись к двери. Со двора донеслось зловещее шипение газа. «Не выходите!» — крикнула мама и захлопнула дверь. После минутного оцепенения перепуганные дети разразились громким плачем. «Дети, давайте молиться!» — упала на колени мама. Молились почти все и одновременно. Сквозь плач дети каялись, просили у Бога прощения за непослушание, капризы и ссоры, просили у Бога помощи и защиты. «Господи, защити нас, сохрани дом молитвы, чтобы он не взорвался. На Тебя уповаем!» — со слезами молилась мама.

молитвы она позвонила мужу и сообщила о постигшей беде. Вскоре, сначала издалека, а потом где-то уже совсем рядом, раздался вой сирены. Дети, всхлипывая, прижались к маме. Она крепко обняла малышей и с уверенностью в голосе сказала: «Не плачьте, Господь знает, что мы в опасности, Он спасет нас». А во двор уже вбежали пожарные, милиция и много других людей. Одни настороженно выясняли причину взрыва, другие тянули пожарные шланги, третьи пытались поскорее перекрыть газ, который мощной струей бил из пробитой трубы. Притихшие дети испуганно смотрели во двор, наблюдая за снующими туда-сюда людьми. «Вон наш папа!» — хриплым голосом крикнула Лиза, и слезы снова неудержимым потоком полились из ее глаз. Заплакали и другие дети. «Деточки, не плачьте!» — утешала их мама. «Господь ответил нам! Слышите, газ уже не идет, его перекрыли!» После обеда во дворе Климовых воцарилась тишина. Только выбитые стекла, опаленная стена и беспорядок во дворе говорили о несостоявшемся злом умысле противников дела Божьего. Удрученные страшным событием, кто на чем, сидели дети. Мама присела на крылечко, рядом с ней устало опустился папа. «Еще утром мы не знали, что принесет нам этот день», — нарушил он непродолжительное молчание. «И вот случилась беда. Вы знаете, дети, что в нашем братстве это уже не первый случай». Папа стал перечислять места, где недруги дела Божьего пытались уничтожить помещения, в которых собирались верующие. Названия некоторых городов детям были хорошо знакомы из срочных сообщений, которые читали на собрании. «Папа, а почему такое случается?» — спросила Оля. «Разве Бог не может запретить им?» «Бог все может», — уверенным тоном сказал папа. «Но Он иногда допускает беды в нашей жизни». С одной стороны, Он хочет, чтобы мы больше ощущали свою нужду в Нем. С другой стороны, Он хочет, чтобы мы всегда были готовы к смерти. Думаю, что это испытание Господь допустил для свидетельства. Если кто в нашем городе и не знал, где находится молитвенный дом, то теперь узнает. Господь все, что не делает, делает очень хорошо. Он всегда заботится о спасении человека. Отец замолчал. Дети пристально смотрели на него, как бы ожидая продолжения, и он снова заговорил. Противники дела Божьего всегда были и есть. Они смогли как-то незаметно подложить взрывное устройство на газовую трубу и рассчитывали, что мощный взрыв разрушит дом и похоронит всех нас. Действительно, так и случилось бы, если бы от взрыва воспламенился газ. Но милующий Господь распорядился по-другому. Господь наш, Бог-хранитель. Для людей осталось загадкой, почему газ не воспламенился. А мы понимаем, что это Бог совершил чудо. «Папа, я так сильно испугался!» — прервал отца четырехлетний Игорь. Папа улыбнулся. «Сынок, мы с мамой хоть и не маленькие, а тоже испугались. Если бы Господь не защитил нас, мы ничем не помогли бы себе». Господь сохранил и нас, и дом молитвы. Для соседей это тоже хорошее свидетельство силы Божьей. «Газ так шипел!» — взволнованно добавила Лиля. «Мы сразу даже не поняли, что это такое». «Хорошо, что мама была дома», —
— заметил Славик и сильнее прижался к ней. «Папа, мы сразу стали молиться, и Бог сохранил нас», — убежденно сказала Нина. «Хотя было очень-очень страшно». «А пожарка так сильно сигналила», — вставил Игорь. Перебивая друг друга, дети стали вспоминать, как завывала сирена и как искренне они молились Богу. Осеннее солнце спряталось за крышей соседнего дома, и из-за угла сразу потянуло холодом. «Да, Господь сохранил нас», — поднялся папа. «Невозможное людям, возможно, Богу. Он много милостив. Дети, что же нам остается сделать?» «Поблагодарить», — в один голос ответили они. «Правильно, пойдем в дом, помолимся». Дети и родители преклонили колени перед Богом, сознавая, что Ему одному обязаны жизнью. Сегодня они пережили настоящее.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Читая ее, вы не могли не заметить, что Иезекииль, возвещавший слова Бога, не был популярен в свое время, равно как сегодня тоже непопулярны проповедники, возвещающие Слово Божие. Многие люди сегодня играют в церковь. Для них церковь — это просто развлечение. Они говорят о своей верности, о своей преданности, но на самом деле они не верны Иисусу Христу. Вот в чем трагедия нашего времени. Наша проблема не в том, что в церковь ходит мало народа. Проблема в том, что в церкви мало настоящих христиан. В Нью-Йорке много лет назад был проповедник, который сказал: «Один равнодушный прихожанин в церкви оскорбляет Христа больше, чем 20 богохульников-атеистов». Такие равнодушные прихожане находились в среде народа Божьего во все времена. Они откровенно не желали прислушиваться к тому, что говорит Бог, но при этом считали себя народом Божьим. И вот именно к таким людям отправил Бог своего пророка Иезекииля. Послание, которое возвещал пророк, не отличалось дипломатичностью выражений. Бог повелевал говорить как можно более открыто, потому что положение народа Божьего было критическое, людям грозил плен, и Бог всеми силами пытался убедить их не грешить. Послушайте только, что говорил Бог через своего пророка. «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов, и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Эти слова записаны в 23 и 24 стихах 7 главы. Бог говорит жителям Иудеи: «Земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия». Разве это не похоже на наше время? Здесь сказано: «Я приведу злейших из народов и завладею домами их». Но ведь и сегодня многие жители земли полагают, что Бог оберегает именно их страну, и что именно их страна и именно их церковь являются богоизбранными. Так думают, например, американцы. Но почему они в этом так уверены? Бог позволил Вавилону, языческой стране, погубить свой собственный народ. Так неужели вслед за Иудеей не может погибнуть и Америка? Американцы говорят: «Нет, Америка не может погибнуть, ведь мы посылаем по всей земле миссионеров, Бог нас защитит, мы такие славные, такие хорошие». Но, друзья мои, на улицах самой Америки давно уже стало опасно ходить из-за роста насилия и множества разгуливающих на свободе преступников. И пока мы не начнем жить по закону, Бог не сможет нас благословить. То же самое относится и ко всем другим странам и народам. Однако людям, видите ли, не нравится читать пророчество Иезекииля. Они предпочитают читать 14 главу Иоанна. Поймите меня правильно, мне тоже очень нравится эта глава. Но мы должны помнить, что главы из книги пророка Иезекииля тоже входят в Библию. И я не знаю, почему мы думаем, что одна из книг Священного Писания менее важна, чем другая? Мы должны уделять книге Иезекииля столько же времени и столь же внимательно прислушиваться к ней, как к Евангелию от Иоанна. Итак, давайте обратимся к тексту книги Иезекииля. Сегодня мы начнем изучение второго крупного раздела его пророчеств. Здесь рассказывается о том времени, когда разрушение Иерусалима и гибель Израиля стали реальностью, а слава Господня покинула Иерусалимский храм. В 8 главе Иезекииль описывает еще одно видение Божьей славы. Он переносится в Иерусалим, и Божья слава является ему в храме. Возникает вопрос: действительно ли Иезекииль перенесся в Иерусалим? Я скажу вам свое мнение,
Но в таком вопросе никто не может владеть истиной в последней инстанции. И все спорят по этому поводу. Одни говорят, что у Иезекииля просто было видение, а сам он находился у реки Хавар. Другие утверждают, что Иезекииль в буквальном смысле слов попал в Иерусалим и видел там все, что описал. А я не согласен ни с теми, ни с другими. Я считаю, что Иезекииль пережил примерно то же самое, что апостолы Павел и Иоанн. Апостол Павел, например, во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 3, рассказывает о том, как он был перенесен на третье небо. Я считаю, это произошло, когда в Листре, в Галатии, его побили камнями и бросили, считая мертвым. Я думаю, что он действительно умер. А Бог воскресил его из мертвых, и именно тогда он вознесся на третье небо. Иоанн же, как написано в 4 главе Откровения, тоже был вознесен на небеса. Иоанн рассказывает о восхищении церкви, когда все подлинно верующие попадут на небеса к Господу. Во второй и третьей главах Откровения церковь часто упоминается, но когда Иоанн описывает события в четвертой главе Откровения, он уже не говорит о церкви, потому что церковь — это невеста Христова, и к тому времени она находится уже не на земле, а с Господом. Вот почему я считаю, что вознесение Иоанна на небеса — это прообраз грядущего восхищения церкви Христовой. Иезекииль действительно видел Иерусалим, подобно тому, как апостолы Павел и Иоанн видели небеса. Но я не думаю, что жители Иерусалима заметили его. Мы говорим не о естественных событиях, и я не могу объяснить их естественным путем. Бог просто показал Иезекиилю Иерусалим, и это было сделано сверхъестественным образом. Итак, послушайте, что увидел Иезекииль. Читаю вам начало 8 главы, стихи с 1 по 4. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога, и увидел я. И вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. Иезекииль сидел со старейшинами, и вот он видит нечто весьма напоминающее его видение, которое описано в первой главе. Он видит славу Божию. И лично я считаю, что на этих видениях из книги Иезекииля основаны многие места книги Откровения. Иезекииль пишет: «И простер он как бы руку». Бог — это Дух, у Него нет рук, как у нас с вами. Но когда в Писании я читаю, что небеса — дело рук Божьих, я понимаю это, потому что мне трудно представить, как Бог сотворил что-либо, не имея рук. И здесь Писание использует наши человеческие, земные термины для того, чтобы помочь нам понять безграничное. Далее Иезекииль пишет: «И взял меня за волоса головы моей». Вы помните, наверное, что Иезекииль полностью сбрил волосы на голове и на лице, но это случилось примерно за год до того, и к тому моменту волосы у него снова отросли. Бог взял его за волосы на голове и поднял меня, дух, между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. Иезекииль был восхищен, и дух Божий перенес его в Иерусалим.
Я не стану ломать копья, доказывая, было ли тело Иезекииля с ним в тот момент или нет, но, скорее всего, было. Пророк Илия, например, тоже был восхищен телесным образом. Об этом говорится в 4 книге Царств, глава 2. А в Новом Завете, в 8 главе Деяний, стих 39, мы читаем про Филиппа: «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень». И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Мы видим, что Филипп исчез вместе с телом. То же самое произошло и с Илией, и, вероятнее всего, то же самое произошло с Иезекиилем. Далее у Иезекииля написано, что Бог принес его в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Я считаю, что этот идол ревности был тем самым, который был поставлен в храме Божьем царем Манассии. Об этом событии рассказывается в 4 книге Царств, глава 21, и во 2 книге Паралипоменон, глава 33. Это был мерзкий идол, являвший собой высшую степень богохульства. Возможно, этого старого идола задвинули в угол и забыли на какое-то время. Но во времена Иезекииля извлекли снова, и люди, которым стоило бы обратиться к Богу с покаянием, начали снова поклоняться идолу. В главах книги пророка Иезекииля с 8 по 10 описывается, как постепенно слава Господня покидала храм и Израиль. Я думаю, что слава Господа начала уходить еще во времена Манассии, и Иезекииль видел именно эти события. Я знаю, что большинство толкователей Писания считает, что слава покинула храм во время вавилонского пленения. Но я не согласен с этим. Если слава не стала уходить во время ужасного правления грешника Манассии, то я не знаю, какое другое событие в истории Израиля могло бы побудить ее уйти. Видение ухода этой славы, описанное в 8 главе Иезекииля, неполно. Здесь мы видим славу, которая поднимается от храма, движется над городом к востоку и застывает там. Это происходит потому, что люди отвернулись от Бога, и только в 10 главе мы прочтем об окончательном уходе славы Божьей. Мне не кажется, что у нас есть доказательства пребывания славы Господа в храме после правления Манассии. Видение было послано Иезекиилю, чтобы показать ему милость Бога. Бог был готов спасти народ Израиля, если бы народ вернулся к Нему. Бог милостив, Бог есть любовь, Он также праведен и справедлив. Но не потерпит зла в своем мире и не оставит греха без наказания. Он не может позволить того, что Ему не угодно. Сегодня Бог не может спасать нас благодаря нашей собственной праведности или совершенству, потому что мы несовершенны. Ему угодно только праведность. Вот почему Он обеспечил для нас искупление, и мы должны приходить к Нему только через веру в Иисуса Христа. Если мы этого не делаем, то наша старая природа бунтует против Бога, а Бог не позволит такого в Своей вселенной. Подобно тому, как полицейский не позволит преступнику жить в своем доме. Иезекииль видит осквернение храма идолопоклонниками. Отсюда становится понятно, почему храм должен быть уничтожен. И вот что Бог говорит Иезекиилю дальше. Послушайте стихи с 5 по 9. «И сказал мне, Сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот... С северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают?
великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. Храм осквернен. Люди больше не поклоняются живому истинному Богу, но нарушают первые две заповеди. Обратите внимание, если бы Иезекииль был там в виде духа, как бы он мог прокопать стену? Разве дух может копать? И если бы Иезекииль был духом, то ему это и не нужно было бы. Я считаю, что он присутствовал там телесно, поскольку он все-таки прокопал отверстие. И что же он там увидел? Об этом мы читаем в стихе 10. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Эти люди поклонялись тварям, а не Творцу. Вот как низко они пали. Человек обращается к подобным вещам, когда совершенно отвергает живого истинного Бога. Так происходило в Египте во времена Исхода. Египтяне поклонялись разнообразной живности. Вот почему язвы в виде нашествия культовых животных, посланные на Египет, одновременно были направлены против разных египетских богов. В первой главе послания к римлянам, стихи 21 и 25, мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Это значит, что Израиль опустился до уровня окружающих его народов. Он больше не был свидетелем истинного живого Бога. И по этой причине Бог пожелал разрушить храм. Читаем восьмую главу Иезекииля дальше. Послушайте стихи 11 и 12. «И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Они отказались от Бога. Они говорили, что Бог не хранит их. И сегодня некоторые продолжают говорить, что Бог умер, и ему нет до нас дела, а значит, мы ничем ему не обязаны, ничего ему не должны, и можем делать все, что нам угодно. Так поступал Израиль. Евреи поклонялись идолам, причем делали это тайно. Представьте себе, это была тайная ложа, причем разместившаяся в Божьем храме. Друзья мои, в наше время Божьим храмом на земле является тело верующего. Бог может жить в нас своим Святым Духом. Но доволен ли Он тем, что находится в наших умах и сердцах? Книга Иезекииля, свидетельствующая об опасности идолопоклонства, заставляет нас задуматься над этим вопросом. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 13 по 15. «И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе, и сказал мне: видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости».
Понимаете ли вы, насколько прискорбно было Богу произносить эти слова? И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. Фаммуза — это вавилонский бог Таммуз, бог весенней растительности. Осенью он умирал, зимой спускался в подземный мир, а весной снова оживал. Этому богу поклонялись финикийцы, а вслед за ними греки, называвшие его именем Адонис. И вот эти израильтянки плакали по своему умершему языческому богу. По сути, они поклонялись природе, и с этим поклонением были связаны отвратительные, аморальные церемонии. Но этого мало. Послушайте 16 стих. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Величайшим оскорблением Бога было поклонение солнцу, которое совершалось прямо в храме между притвором и жертвенником. Ниже израильтяне пасть уже не могли. Конечно же, Бог гневался, глядя на все эти безобразия. И в стихах 17 и 18 Иезекииль приводит такие слова Бога. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Использованное здесь выражение «они ветви подносят к носам своим» можно истолковать по-разному. Еврейские комментаторы прошлых лет говорят, что в ранних стихах речь идет о возмутительных, шокирующих религиозных обрядах. Вот что делали израильтяне прямо в храме в присутствии Бога. Израиль зашел слишком далеко. Ниже пасть было просто невозможно, и теперь Бог собирался судить свой народ. Итак, друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы обратимся к 9 главе и узнаем о том, как слава Господня покидала храм. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.